звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Исследование, в котором кофе делает человека стройнее и помогает наращивать мышцы, приняло участие 2200 человек. Это те, кто выпивал от 1 до 5 чашек кофе в день. Они, значит, имели меньше процент жира в организме и большую мышечную массу. Кроме того, у них были ниже уровни 3 аминокислот, лейцина, изолейцина и валина, которые связаны с инсулинорезистентностью. Я что хочу сказать? Кофе всему голова, как говорится. Раньше был хлеб, а сейчас кофе – волшебный напиток.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет.

падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121 27 40 76 29.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: 7 утра в столице.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Доброе утро. Просыпаемся, жизнью наслаждаемся, кофе наполняемся, ну и все такое. Красавцы Лав Радио с тобой, 7.00 в столице. Меня зовут Макс Фабиан. И еще раз большой-пребольшой привет всем, кто вместе со мной просыпается рано утром. Ну и, конечно же, начинает побеждать чуть раньше остальных. А мы знаем, что это работает. Вселенная любит, когда мы рано встаем, тогда нам и дается. А мы же сегодня с тобой угостим друг друга хорошей музыкой. У нас будут классные темы разговоров, естественно, подарки, без них я никуда тебя не отпущу. Ну и, конечно же, крутая музыка на старте этого часа, да и, в принципе, этой среды. Кстати говоря, середина рабочей недели уже первая приятная новость на сегодня. Прямо сейчас Дэби Свимс, Мистер Нонни Долл, далее послушаем Иду Кор, Федели Гранда, Take Me Think About It, это легендарчика.
1: Красавцы Лав Радио, летний сезон.

что не забыл меня, да, и хочешь вернуть, поет девушка, но это не так на самом деле. Молодой человек только что признался, что хочу забыть тебя и не собираюсь ни ловить, ни возвращать. Вот такая вот жизненная история. Очень красиво, кстати говоря, звучит. Мы же возвращаемся в нашу реальность. Красавцы Love Radio с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Еще раз всем доброе утро, привет. Кто просыпается, присоединяется к нам. У нас тут уютно, весело, музыкально и кофе теплым пахнет, ароматным. Я хотел сказать. Ну, конечно же, впереди много самого интересного. Лучший плейлист для тебя. Так что просыпаемся вместе. 7.20 ровно в столице. Впереди победы. Ну и, конечно же, Hugel Emil Angel Alternate. Трек номер один в мире. Moving to the Sun. Через пару минут тоже ждем. Оставайся.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Best Boy, This Feeling, здесь в эфире Love Radio, красавцы с тобой, танцевальное настроение тоже, ну действительно, нам же нужно разогнать как-то эту среду, и вот уже приблизились с тобой к гороскопу, так что погнали вместе.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Потратьте несколько часов на самоанализ и сможете понять себя лучше.
2: Тельцы.
0: Пришло время внести разнообразие в повседневную жизнь, попробуйте что-то новое.
2: Близнецы.
0: Ваша игривость привлечет внимание окружающих, не стесняйтесь.
2: Раки.
0: Пора взяться за что-то, что давно откладывали.
2: Львы.
0: Займитесь саморазвитием, это принесет вам удовольствие.
2: Девы.
0: Легкость в общении поможет сгладить возможные конфликты.
2: Весы.
0: Не пренебрегайте советами близких, это может их ранить.
2: Скорпионы.
0: Обратите внимание на свою интуицию, она подскажет правильный путь.
2: Стрельцы.
0: Ваши идеи вызывают интерес у окружающих, смело делитесь ими.
2: Козероги.
0: Невероятно удачный день для общения и новых знакомств. Не упустите шанс, козероги.
2: Водолеи.
0: Творческий подход к решению проблем поможет вам прийти к успеху.
2: Рыбы.
0: И у нас, у рыб, проявите заботу о друзьях, это укрепит ваши отношения. Сегодня все укрепляем отношения, заботой о друзьях, ну и, конечно, слушаем шикарную музыку. Впереди у нас First Movement, Cover Drive, Turn Up The Love.
1: Стартрип.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Bruno Mars APT здесь в эфире Love Radio. Вспоминаем, наслаждаемся мировым хитом, которому всего лишь каких-то пара лет. На самом деле, это не возраст для хита. Мы же продвигаемся вперед, красавцы Love Radio с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Кто еще не проснулся и делает это вместе с нами в 7.50 ровно по столичному. Доброе утро. Ну и с хороших новостей давайте начнем и продолжим также эту среду. Капитан Джек Воробей по нашим догадкам уже готов поднять паруса снова. Джонни Депп ведет переговоры о возвращении в шестую часть «Пиратов Карибского моря». Об этом рассказал продюсер франшизы Джерри Брукхаймер. И по слухам, главным персонажем новой истории станет героиня Марго Робби. А легендарный Джек появится во второстепенной роли. Ну, для Джонни Деппа второстепенная роль — это, получается, главная роль в любой кинокартине. Ну, и, конечно же, мы снова готовы услышать «Смекаешь» его фирменное. Очень хорошая новость, а мы движемся вперед. До конца этого часа послушаем градусы на ресницах. Будет Тейм Импала, Джинни, Дракула.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
8: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
12: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица». 12 цветов. Всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
13: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража. С обзломом до 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Альтернатива ипотеки станет менее рискованной. Назван простой способ увеличить продолжительность жизни. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Минстрое и Центробанке подготовили проект закона об изменении механизма долгосрочных рассрочек по договорам долевого строительства, когда выплаты застройщику продолжаются после ввода дома в эксплуатацию без оформления квартиры в собственность покупателя. По новым правилам, для защиты интересов граждан, жилье после ввода объекта будет переходить во владение дольщика, но до погашения долга будет оставаться в залоге у девелопера. С 1 сентября в школах Подмосковья появятся кибер-уроки. Подготовка к предстоящему учебному году обсуждалась на совещании с губернатором региона Андреем Воробьевым. Новый курс для учащихся всех классов включает занятия по коммуникациям в мессенджерах, цифровому творчеству, ИИ и алгоритмам. В пилотном проекте участвуют 215 школ, 55 тысяч детей и 550 учителей. Кроме того, для старшеклассников организуют тренировки к ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и информатике. Школьников также ждет новое меню, в нем станет больше свежих овощей и мясных продуктов. Катя Айова представила коллекцию мебели. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Ходьба по лестнице продлевает жизнь. Как выяснили иностранные ученые, у любителей ходить пешком, а не ездить на лифте, риск смерти от болезни сердца ниже на 39%. Кроме того, у таких людей реже случаются инфаркты, инсульты и сердечная недостаточность. Это работает из-за хорошего комбо. Пульс повышается очень быстро, включаются самые крупные мышцы, ноги и ягодицы, которые эффективнее всего сжигают лишний сахар и помогают бороться с тихим воспалением. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Не забываем ходить по лестницам, повышаем свой пульс, сжигаем лишние, ну или не лишние калории и слушаем Лаврадио. Конечно же, красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабин. Всем большой привет. Продолжаем. Да, ходить по лестницам привычка крутая, но есть такие привычки, особенно у наших партнеров, любимых людей, ну, которые вас уж безумно раздражают, и ужиться с ними, ну, это, наверное, подвиг над собой нужно сделать, вот так вот перешагнуть немножко через себя. Так вот, это и есть тема нашего сегодняшнего с тобой форума. Какая у вашего партнера, любимого человека, есть привычка, которая вас раздражает, ну, до бесячки, просто до красного, до красной шеи или в том числе. Но вы с этой привычкой уже смирились и как бы, ну да, есть она, но мы же должны какую-то лояльность проявлять к любимым людям. Так вот, пишите, что вы думаете по этому поводу, какие у ваших любимых людей есть бесячие привычки, но вы их уже приняли. 8-915-300-166 наш мессенджер Макс, ну и прямо сейчас в телегу я запишу кружочек, под ним можно будет оставлять комментарии. А пока мистер Белт Уизл, it's not right, but it's okay.
2: Красавцы, Лав Радио. It's not-

0: September City. Здесь на волнах Love Radio Self-Aware. Максимально мелодичная и гармоничная работа. Красавцы, Love Radio с тобой. 8.11 в Москве. Пришло время для рубрики
1: «Форум. А что думаешь ты?»
0: Что думаешь ты насчет того, вот как смириться с привычкой партнера, который тебя очень раздражает? И, в принципе, какие раздражающие вас привычки есть у ваших любимых людей, но вы с ними уже как-то немножечко даже помирились? Пишите. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106.6 или же в телегу под кружочком со мной. Есть место для твоих комментариев. Ну и с удовольствием перейду к первым комментариям, которые к нам прилетают. Данила пишет: «Я, говорит, могу рассказать о привычках, которые могут быть неприятны людям. Вот, например, есть такая привычка каждый раз спрашивать, как дела. Вы знаете, я долго думал, что в этой привычке может быть неприятного. Вот живете вы вместе уже несколько лет, да, и, в принципе, в одной комнате находитесь, и человек каждые, там, не знаю, 15-20 минут, прежде чем обратиться к тебе, начать разговор, подходит, говорит: ну, как дела? Как дела? Как дела? Что делаешь? Как дела? И, знаете, мне кажется, это действительно может немножечко выводить из себя, начинать разговор и общение друг с другом с «как дела?», да, вот «как дела?». Даже не просто «что делаешь?», это ладно еще, можно перетерпеть. «Как дела?». Но хочется сказать «не родила» или что-то.

0: подобное. А твои как дела? Мы в одной комнате находимся, дорогой мой. Так вот, друзья, пишите. Я очень хочу знать, какие раздражающие привычки партнеров ваших имеются в ваших парах. Ну и, естественно, как вы с ними помирились, с этими привычками. 8-915-300-106-6, наш Макс.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Сильная волна.

0: это Major Love. Ненавижу себя за то, что влюбила тебя в себя. Поет Ариана Гранде, ну и ее лирическая героиня в том числе. Здесь в эфире Love Radio. Мы с тобой продолжаем наш форум. Красавцы с тобой, погнали.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Что ж думаешь ты? Какая у вашего партнера есть привычка бесячая? Очень сильно раздражает она вас, но вы с ней уже как-то смирились, подружились, отработали ее, переработали, и теперь вроде все нормально. Рассказывайте наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 для ваших сообщений, а также телега Love Radio. Там есть кружочек со мной и комментарии с тобой. И наши слушатели уже с удовольствием пишут, что... Значит, Наталья говорит, раньше он, я так понимаю, забывал переключить душ с душа на кран, с вертикального на кран, и вынести мокрые полотенца за пределы ванной комнаты. Искоренить, значит, эти привычки получилось, сменив смеситель в ванной и изменив место хранения вещей. Больше Наталью в любимом человеке ничего не раздражает. Ну, вот так вот, мягкой силой, женской и смекалкой получилось искоренить эту привычку. Хотя, знаете, сменить смеситель в ванной — это не женская работа. И наверняка все-таки муж как-то принимал в этом участие, как минимум согласовывал в том числе. Дальше что она пишет? Артем, моя девушка перед тем, как что-то рассказать, спрашивает, а знаешь что? Ну вот, очевидно же, не знаю. И так каждый раз. Но я думаю, с этим Артему удалось как-то справиться. Вы же пишите, что вас раздражает в привычках ваших партнеров. Ну, вы с этим уже как-то помирились. 8-915-300-106-6 наш Макс.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: The Second Voice, Let Me Be. Здесь в эфире Love Radio, красавцы с тобой. Вайбовая музыка, конечно же, обнимает нас с тобой. 8.33 в Москве, далее рубрика «Форум».
1: Форум. А что думаешь ты?
0: В котором мы продолжаем обсуждать с тобой интересные вопросы и, кстати говоря, на который тему, на которую ты охотно отвечаешь в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Welcome. Ну или же наша телега под кружочком со мной. Есть место для твоих комментариев. Итак, какая же привычка твоего партнера, любимого человека, тебя очень сильно раздражает, но ты смирился с ней? Или же, вот как мы уже понимаем, ты искоренил ее какими-то инструментами? Так вот, что же пишут наши слушатели? Заля говорит: храп, но беруши меня спасли. Это вот так вот можно приспособиться. Но это классика, конечно же. Далее Денис говорит: когда моют мою кружку. А это интересно. Она моя. Точка. Точнее, восклицательный знак. Не надо ее вообще трогать, пишет Денис. Ну и что, что она такого цвета? Как из... Не тебе же из нее пить, продолжает Денис нам рассказывать. Возьми любую другую кружку, а эту не трогай. Не нужно пить из моей кружки. Кто спал на моей кровати? Кто ел из моей тарелки? Денис, абсолютно согласен с вами. Не знаю, мне было бы кружку не жалко. Да... Пусть девушка помоет твою кружку и выпьет из нее хотя бы разочек. Может быть, потом постепенно научишься, как-то, не знаю, с этим мириться. Или же не надо так в штыки, мне кажется, воспринимать. Друзья, давайте проще относиться к привычкам наших любимых людей. Ну а что думаете вы по этому поводу? 8-915-300-106-6. Какая же привычка вашего дорогого человека вас раздражает, но вы с ней смогли смириться, и теперь все вроде как нормально.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio Taste. Ее вкусная работа, неспешная и очень вдохновляющая. Мы же с тобой постепенно финалим нашу рубрику.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Все же ответь нам, если есть желание, какая привычка твоего партнера очень сильно тебя раздражает, но ты как-то уже нашел инструменты для того, чтобы смириться с этим, ну или искоренить ее наоборот. Пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, а я пока расскажу истории, которые нам рассказывают наши слушатели. Мой муж, пишет Александра, всегда и везде раскидывал свои носки. Ну, классика. Значит так, дальше что было? Разговоры не помогали, естественно, и я начала собирать их и относить к нему в машину, там оставлять. Раз на десятый он перестал это делать. Мы уже 10 лет в браке, видимо, брак счастливый, и муж понял, до него дошло, да, достучалось Александра, что не надо разбрасывать свои носки по всему дому, это тебе не грядка, они не прорастут, новые не появятся. Ну вот, а в машине, конечно же, они раздражают молодого человека, мужчину. Это же его машина, это же его святое место. Да, очень, кстати говоря, рабочий инструмент. И вот видите, Александра также какой-то своей женской смекалкой и мягкой силой смогла искоренить. Вот, ну а что думаете вы по этому поводу? 8-915-300-106-6. Какие есть привычки бесячие у ваших партнеров, любимых людей? И как вы с ними работаете? И с привычками, и с людьми? Пишите, все расскажу. Ну а пока что мы продвигаемся к финалу часа. Хабиб, моя малышка, здесь в эфире Love Radio. Джон Сами, The Wall, Джули Church, Shades of Blue в самом финале.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 9 утра в Москве.
1: Love News.
2: Россиянам рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей. Доля поддельных деталей для автомобилей увеличилась. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с 1 сентября смогут открывать кошельки цифровых рублей в приложениях банков. На главной странице появится специальная кнопка с логотипом. Как сообщили в ЦБ, на первом этапе опция будет доступна в 12 крупнейших кредитных организациях и нескольких системно значимых. Оплату в новой форме валюты начнут принимать крупные торговые сети. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет в приложении банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить операцию. Доля поддельных запчастей и товаров для автомобилей в России увеличилась до 40%, сообщили участники рынка. Чаще всего подделывают моторные масла и технические жидкости, фильтры и детали подвески. Главная причина – стремление водителей сэкономить на фоне удорожания обслуживания и старения автопарка. Люди стали чаще искать более дешевые аналоги. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свое признание в любви или сообщение о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Каждый десятый россиянин не может принимать дома гостей так, как ему хочется, потому что стесняется своего жилья. Многим важно произвести хорошее впечатление. При этом для большинства внешний вид квартиры не имеет значения, куда важнее само общение. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Вам классного дня.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Еще раз большой привет всем, кто с нами. Красавцы Love Radio здесь. Меня зовут Макс Фабиан. Привет-привет. Присоединяйся. 9.02 ровно в столице. И от новостей, которые нам принесла Галина Ростова, перейдем к новостям, которые нам сделали, нам доставили китайцы, изобретательные китайцы. В общем, они начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Такие, знаете, тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Одного такого сделали в виде Илона Маска, который кланяется, подает чай и дает себе пощечины. Мазохист какой-то Илон Маск. Одна девушка выбрала для этого своего коллегу и заставила его ползать по экрану, вставать на колени и извиняться. Вот ей чем-то он тоже однажды насолил, видимо, наябедничал на нее, начальству, и ее лишили премии. Ну вот теперь, значит, ползает и извиняется у нее на рабочем столе. Ну а что? Так вот, такие офисные тамагочи набирают популярность среди молодых китайцев и помогают, конечно же, выпустить пар во время рабочего дня. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил. Вот такой вот аутотренинг и самобалансирование. А мы же продвигаемся вперед, и Meet Me in the Dark немедленно здесь в эфире Love Radio. Погнали дальше.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

Run The Weekend здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Да, постепенно уже можно думать о уикенде, о том, как ты его проведешь, где и с кем, чем будете заниматься. Ну а также, прежде чем мы с тобой продолжим, хочу сообщить тебе, что тут вот недавно журнал Vogue выбрал самую стильную собаку 2026 года. Если ты не знаешь, кого покупать, какую собаку, рассказываю. Победителем стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад. Грейхаунд можно загуглить, и ты увидишь эту собаку. Он очень смешно выглядит, ну, лично по мне. Значит, эта собака привлекала судей своим идеальным спокойствием и проницательным видом. Ну, и взгляд у этого песика такой, что, ну, вот, униженным себя чувствуешь. Длинные уши и глаза, ну, вот они, ну, не раб ли ты часом, вот он так думает на тебя. Так что, кому хочется вот так вот развлекаться с собакой и с ее, значит, лицом, свою самооценку немножко потренировать лицом, с мордой, у собаки морда, вот, покупайте грейхаундом. Ну а мы совсем скоро послушаем The Balls and Magnetic, будет Marshmello, Portugal the Man, Phoenix. Погнали дальше.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: преданный бывший здесь в эфире Love Radio. Анна Асти радует нас своим творчеством. Красавцы с тобой. Ну, я очень надеюсь, что звезды порадуют тебя своими предсказаниями немедленно.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
0: Потратьте несколько часов на самоанализ и сможете понять себя лучше.
2: Тельцы.
0: Пришло время внести разнообразие в повседневную жизнь. Попробуйте что-то новое.
2: Близнецы.
0: Ваша игривость привлечет внимание окружающих. Не стесняйтесь.
2: Раки.
0: Пора взяться за то, что давно откладывали.
2: Львы.
0: Займитесь саморазвитием, это принесет вам удовлетворение.
2: Девы.
0: Легкость в общении поможет сгладить возможные конфликты.
2: Весы.
0: Не пренебрегайте советами близких, это может их ранить. Интересно, как?
2: Скорпионы.
0: Обратите внимание на свою интуицию, она подскажет правильный путь.
2: Стрельцы.
0: Ваши идеи вызывают интерес у окружающих, смело делитесь ими.
2: Козероги.
0: Невероятно удачный день для общения и новых знакомств, не упустите шанс.
2: Водолеи.
0: Творческий подход к решению проблем поможет вам прийти к успеху.
2: Рыбы.
0: Ну и что для нас, для рыб? Проявите заботу о друзьях, это укрепит ваши отношения. Ну а мы укрепляем свое состояние хорошей музыкой. Совсем скоро здесь виджистская Шарлотт Хеннинг, Феликс, I Found You. А также поиграем с тобой в сорванцы. Погнали дальше.
1: Стартрип.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Люся Чеботина в эфире Love Radio. Зеленые глаза. Красавцы с тобой. Люся же объявляет капитуляцию. В отношениях, в знакомстве не может больше терпеть. Зеленые глаза ее покорили. Ну а я же объявляю старт игрушки «Сорванцы». Прямо сейчас мы с тобой полетим по одному из направлений, загаданному мной. И, естественно, будем угадывать, сколько стоит туда слетать. Так что прямо сейчас пиши в нашем МАКС 8-915-300-106-6, что хочешь принять в «Сорванцах». И испытывай, проверяй свою насмотренность, наслушанность в стоимости авиаперелетов. Ну а пока Зиверт, Рокки, а я пошел тебе позвоню. We'll be right back.

0: как же стильно она звучит. Это Рокки от Зиверт здесь в эфире Love Radio. Этот соляк гитарный, запил очень мощный. 9.48 столица. Мы переходим к игре «Сорванцы». И прямо сейчас познакомимся с человеком, который очень хотел попасть в эфир. И он попал. Алексей, Тула, пряники, привет.
1: Здорово.
0: Привет. Как дела? Чем занимаешься?
1: Еду в дороге.
0: На работу.
1: На работе.
0: Отлично, отлично. У тебя там прям оживленная трасса за окном, я слышу, да?
1: Ну да, есть немножко.
0: Окей. Ну, а хорошо, ездишь ты, окей, за рулем, а летаешь ты часто?
1: Ну, не часто, но бывает.
0: Бывает, отлично. Тогда давай прямо сейчас попробуем отгадать направление, которое я зашифровал, дам тебе цену. Вот, и ты должен будешь угадать, куда же мы за эти деньги сможем улететь, окей?
1: Ага.
0: Смотри, наша сегодняшняя цена с тобой 39 555 рублей. Вот, такие деньги немалые. И вот как ты думаешь, куда можно за них улететь? И эконом-классом, естественно, одному человеку. В Шанхай, в Бангкок или в Париж?
1: Ага.
0: Шанхай, у тебя, кстати, есть Бангкок. Право на подсказку.
1: Шанхай, Бангкок, Париж. Шанхай.
0: Шанхай. А, так, а почему же ты не хочешь подсказку?
1: Ну, давайте попробуем подсказку.
0: Ну, для того, чтобы ее получить, тебе нужно признаться кому-то в любви.
1: Ага. Ну, можно будет супруге попробовать.
0: Давай, давай, да, ждем. Супруга. Как зовут супругу?
1: Яна.
0: Яна, признавайся.
1: Яночка, солнышко, я тебя очень сильно люблю. Хоть ты и вреденка, но я тебя все равно люблю.
0: Ай, как мило, ай, как мило. Леш, ты достоин подсказки. Смотри, на самом деле очень простая. И прямо сейчас ты наверняка отгадаешь. Оттуда родом круассан. Алексей.
1: Ага.
0: Круассан оттуда. Шанхай, Бангкок, Париж. Тебе один вариант получи. Мне кажется, у тебя один вариант.
1: Так,
0: круассан! Ну, Леша, ну круассан!
1: Попробуем Париж!
0: Попробуем Париж! Ну, конечно же, что это еще может быть? Вряд ли в Шанхае, в Бангкоке. Круассан придумали, я тебя поздравляю. Вручаю набор косметики от Фелингер, бренда европейского производства,
1: спасибо
0: которому
1: большое
0: доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятий. Ну, конечно же, это круассан, а, конечно же, это Париж. Кстати говоря, в Шанхай стоит слетать 66 832 рубля. Это единственный прямой перелет из нашего сегодняшнего списка. В Бангкок 30 509. Вот так вот. Так что я тебя еще раз поздравляю.
1: Спасибо.
0: Женя, Янь, привет. Ну, а мы продолжаем. Впереди у нас Баст, моя Мишель, если я буду танцевать. Робин Шульц и Bandit Flames до конца часа.
2: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-46-29. Город Москва.

0: Товарные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падает.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился.
15: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: 10 утра в Москве.
1: Love News. Клиникам запретят навязывать платные услуги. Названы самые желанные направления для путешествий по России. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Клиники с 1 сентября не смогут ставить получение бесплатной медпомощи в зависимости от согласия пациента оплатить дополнительные услуги. Если человеку сообщают, что быстрее получится только за деньги, важно зафиксировать нарушение. Эксперты рекомендуют сохранить запись на прием, переписку, рекламные сообщения, отказ или предложение перейти на платную услугу, а также записать дату, время и фамилию сотрудника. Можно обратиться к руководителю медорганизации и запросить официальный ответ. Средний курс доллара составит около 110 рублей к концу года. Такая динамика, по словам экспертов, не исключается, если власти не будут мешать ослаблению национальной валюты. Питер и озеро Байкал – самые желанные направления для путешествий по России. Кроме того, согласно проведенному опросу, жители нашей страны хотят отправиться в Калининград и Горно-Алтайск. Том Холланд получит более 100 миллионов долларов за нового Человека-паука. За съемки актеру уже заплатили больше, чем когда-либо – 20 миллионов. К этой сумме можно прибавлять проценты от сборов. Если заветная цифра будет достигнута, супруг Зендаи встанет на одну ступень с Робертом Дауни-младшим. Он получил за съемки в «Последних мстителях» примерно те же деньги. Самой серьезной финансовой ошибкой россияне считают жизнь непосредством. На втором месте, согласно опросу, оформление кредитов без оценки своих возможностей, а на третьем – отсутствие накоплений на непредвиденные расходы. Россияне стали чаще искать в интернете смысл жизни и начали спрашивать, как найти себя. Кроме того, в топе поиска «Как понять, чего я хочу». Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Ищем смысл жизни в самом лучшем, ну и, конечно же, избавляемся от тревожности. И появилась быстрая практика по этому поводу. За 2 минуты она поможет при беспокойном потоке мыслей, перезагрузке информационной усталости. В общем, делаем вместе прямо сейчас, ну и записываем, если есть желание. Надуйте правую щеку и сделайте спокойный вдох носом, а затем медленный выдох. Затем надуйте левую щеку и сделайте спокойный вдох носом, а затем медленный выдох. Надуйте обе щеки и снова вдохните носом и медленно выдохните. Ну а дальше загните язык назад, сделайте вдох и медленный выдох. Промычите, как вот при медитации. Это должно помочь переключить парасимпатическую систему с бесконечного потока мыслей на ощущения в теле. Прямо сейчас у тебя есть возможность сделать небольшую паузу. Будем тренироваться и избавляться от беспокойном потоке мыслей под музыку. Главное не заснуть при этом. Медуза, Генрика Мамайл, Don't Wanna Go Home. Погнали.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: Heaven Forever здесь в эфире Love Radio только что прозвучал. Танцуем, продолжаем танцевать и заряжать это утро среды хорошими, яркими, динамичными треками. Ну и, конечно же, я тебе напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. О, да. Это такая специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Ну а сам проект ты можешь смотреть по четвергам в 16 часов по Москве и по пятницам в 9 утра, категория 16+. Мы же после небольшой паузы ждем Тедди Свимста, Мистер Нонни Долл, красавца с тобой. Продолжаем.
1: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14-Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Алю Фарбен, Рен Миллер, Body Talk, язык тела, здесь в эфире Love Radio. Красавцы, здесь же шикарный движ у нас танцевальный этим утром. Мне такой нравится. Лучше, конечно же, танцевать и двигаться, чем грустить. Согласись со мной. Ну и, конечно же, о новостях мировых тоже мы поговорим немедленно. Apple тут вот, кстати говоря, всем любителям техники Apple посвящается, но и тем, кто с Android хочет перейти на Apple, теперь задуматься стоит. Так вот, Apple сможет подглядывать за пользователями через наушники. Представляешь, о чем идет речь? Компания случайно, как бы в кавычках случайно, рассекретила новые наушники, которые будут оснащены камерами. Новые AirPods смогут подглядывать за действиями пользователя и передавать информацию голосовому помощнику Siri. И вот о конфиденциальности можно забыть. Мы, конечно, постепенно начинаем забывать о ней, но так или иначе, я представляю себе, куда потом может пойти эта информация. После Siri сидят два, сотрудника Apple и говорит: ну вот я тут через наушники этого пользователя узнал хороший рецепт, а вот у тебя что? А у меня тренировка годная, буду сегодня пользоваться. Да, ну это, если в таком ключе, то, пожалуйста, в другом не надо. Мы же продвигаемся вперед, Lady Gaga, Bad Romance уже через пару минут.

Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССР».

0: «Конфетные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Кайли Минок, Lights, Camera, Action. Здесь на волнах Love Radio. Красавцы с тобой. И мы постепенно финалим наше сегодняшнее утреннее шоу. Тем более, что в Москве 10:50, а это значит, что пора. Пора уже всем проснуться давным-давно и врываться успешно в эту среду. Сегодня мы с тобой обсуждали в форуме очень интересную тему, на которую вы активно давали свои комментарии. Какая у вашего партнера есть привычка, которая вас раздражает, но вы уже смирились с ней. Много было, конечно, про носки, много было про полотенца, которые не там сохнут, про посуду, которую моют, а тебя же не просили мыть эту посуду. Ну, в общем, много всего интересного, заглядывая в наш телеграм-канал Love Radio. Там есть комментарии с вами. И, конечно же, делись своим мнением. Ну, а до конца текущего часа вместе с нами Шакира, Burna Boy, Die Die, будет Кайга и Макс Макнаун с новинкой Take Me Back.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
11: Я люблю тебя.
5: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: и 11.
1: Love News. Центробанки рассказали о комиссиях за операции с цифровым рублем. Названы самые стильные вещи на осень. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Россиянам не придется платить за операции с цифровым рублем. Как сообщили в Центробанке, комиссии не будет. Напомню, опция станет доступна с 1 сентября. Кошелек можно будет открыть в приложении системно значимых банков. На первом этапе оплату начнут принимать только крупные торговые сети. Садовое кольцо и некоторые прилегающие улицы будут закрыты для водителей 23 августа. В этот день в столице пройдет большой фестиваль бега. Парковка на всех участках также будет запрещена. Редакторы издания Vogue назвали тренды из 80-х, которые вернутся в моду осенью. Это цветные колготки, микротопы и наряды с огромными подплечниками, в том числе жакеты, платья, водолазки и блузы. Кроме того, стилисты рекомендуют обратить внимание на образы в эстетике преппи. Важно добавить в такие луки немного непринужденности. Лав-радио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Каллум Тернер поделился деталями свадьбы с Дуа Липой, а Карина Кросс показала фотки в бикини, которые сделал ее супруг. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Кот Леопольд, Чебурашка, доктор Айболит и Винни-Пух – самые любимые детские персонажи по результатам исследования. По словам россиян, эти герои учат доброте, умению дружить и честности. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Обязательно сегодня вечером пересмотрю все мультики, где есть кот Леопольд, Чебурашка, доктор Айболит и Винни-Пух, и немножечко погружусь в детство, а еще буду учиться доброте. Давай вместе со мной. Ну а пока музыка, Бритни Спирс в эфире Лав-Радио.

0: Это Bizarre, совместная работа легенды Мадонны, ну и не менее легендарного электронщика Мартина Гаррикса. Здесь в эфире Love Radio, называется Bizarre трек. Шазам, еще пару секунд у тебя есть. Ну а мы продвигаемся дальше по нашему часу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Впереди много всего интересного. Музыка, саундтреки твоей любви, эмоции, конечно же. И, естественно, твои хорошие новости в эту среду. Пусть они посетят всех и каждого. Ну а до конца часа послушаем бриллианты. Это совместка Сивиль, Арткасти. Чуть раньше Никита Киоса с новинкой. Новинка называется «Случай», ну и совсем скоро Зиверт и ее «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Давим на газ вместе с Зиверт, ну и, конечно же, продвигаемся дальше. Это Love Radio, слушай саундтреки твоей любви.

0: Работа, которая 100% заслуживает твоего внимания, это Maroof и ее сет-сонг, но совершенно она не грустная. Ну а также я считаю, что твоего внимания заслуживает и наш сайт loveradio.ru, раздел «Горячие новости». Именно там и именно для тебя мы собираем самые свежие, самые яркие, самые вкусные сливки из мира шоу-бизнеса. Ну и, конечно же, актеры, музыканты и все самые медийные люди планеты собраны на сайте loveradio.ru, раздел «Горячие новости». Заходи, читай, вдохновляйся. Ну и, конечно, оставайся с нами на одной волне. Temper City, Self-Aware через пару минут.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: это не случайно.
1: Супер красивая и супер новая работа от Никиты Киоса здесь в эфире Love Radio. Называется она «Случай». Обязательно добавляй к себе. Она поможет, поможет избавиться от осенней хандры, которая совсем скоро нас накроет.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Ну, а скажу тебе, прямо сейчас мы должны перестать с тобой вообще думать о какой-либо осени, какой-либо хандре, потому что лето продолжается, самые яркие эмоции здесь в эфире Love Radio тебя посетят сегодня еще сполна. Элли Голдин до конца часа будет ее свет, Lights, Свиль Артикасти с совместной работой Бриллиант также появится, ну и финал за хитовым треком Life is Simple от Майсик Маршалла, Джефферсона и Саламедаса. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой, до завтра, услышимся, увидимся, поговорим, послушаем музыку в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все, пока.
3: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

столице полдень. Большим музыкальным разнообразием проведем ей новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20 Бенсон Бун, Мэри Гу, диджей Гоуджа. На старте Дэвид Гетта и Эйкон с проверенной вещью. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Бенз энд Бун, Slow It Down. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции забежим в ближайшее будущее ненадолго. Прямо сейчас расскажу, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Дэвид Гетта и Биби Рекса, Sad Girls. За экватором часа Тэм Импала и Дженни и Дракула. И после короткой паузы Сергей Лазарев «Тут или там». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Исследование, в котором кофе делает человека стройнее и помогает наращивать мышцы, приняло участие 2200 человек. Это те, кто выпивал от 1 до 5 чашек кофе в день, они, значит, имели меньше процент жира в организме и большую мышечную массу. Кроме того, у них были ниже уровни 3 аминокислот, лейцина, изолейцина и валина, которые связаны с инсулинорезистентностью. Я что хочу сказать, кофе всему голова, как говорится. Раньше был хлеб, а сейчас кофе – волшебный напиток.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Вы наверняка помните, что в оригинале это Дэвид Гетта и Кит Кади «Memories». И тут встретились еще одни легенды, чтобы сделать, конечно, легендарную реинкарнацию этого хита. Какую еще? Ну и вот с какими треками проведем финальные минуты этого часа, прямо сейчас расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Это были Робин Шульц, Сирл и Сэм Мартин, World Gone Wild. Ну а пацаны с этого часа ожидают Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, Айс Гергерт, Зиверт, Банки, Флэн, Decibels and The Road. Сразу после короткой паузы. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

столичных 13.00. Юля Паршута, Добро, Мартин Гаррикс и Дуа Липа. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Алоки Халид, Dive Into Me. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь.

0: маршрута «Амели» только что в эфире «Лав-радио». Кстати, уже 5 сентября артистка выступит в «Зеленом театре» на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки. Категория 16+. Зрителей просят подготовиться к выступлению полному энергии и смыслов. Ну а я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Лав-радио».
0: Ну и вот уж некоторые из тех хитов, которые услышим совсем скоро, в ближайшие 40. И под занавес Cry Baby, Clean Bandit, Энн Мари и Дэвид Гетта. Немного раньше Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. И сразу после небольшой паузы Джон Саммит, Devolt и Джулия Чёрч, Shades of Blue. Слушаешь Лав-радио? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Случайности вообще не случайны. Пел Мот, и кажется, он был прав. Мы привыкли списывать на судьбу встречи в очереди, переписки по ошибке, задержавшиеся рейсы, но почему-то забываем, что обычная поездка в такси тоже классная возможность для неслучайных совпадений. Наша рубрика «Неслучайные связи» уже больше месяца доказывает, что каждая поездка — это новая живая история. Напомню, для тех, кто вдруг забыл, наш ведущий Макс Фабиан раз в неделю отправляется в поездку и использует тариф «Вместе» в Яндекс.Гоу, где можно разделить дорогу с попутчиком. Иногда это просто способ сэкономить, а иногда отличный шанс пообщаться с интересным собеседником. А кто подсядет к Максу сегодня и о чем зайдет речь, узнаем через несколько секунд. Макс, привет! Как обстоят дела?
1: Всем привет! Слушайте, я уже себя ощущаю настоящим коллекционером удивительных историй. Первое свидание, сданный экзамен в ГАИ, новая работа, и, казалось бы, такое не придумаешь, но мои попутчики доказывают, что жизнь пишет сценарий покруче любого фильма. Я уже еду в машине и очень надеюсь, что совсем скоро ко мне кто-нибудь подсядет и расскажет что-то по-настоящему стоящее. И не только мне, а всем нам, конечно же. О, машина как раз останавливается, и, кажется, я уже вижу своего попутчика.
2: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
1: Здравствуйте.
3: Привет.
1: Меня Максим зовут, ведущий Love Radio. Как вас зовут?
3: Ничего себе, какая неожиданность. Меня зовут Иван.
1: Очень рад знакомству, Иван. Вы знаете, я почему-то верю, что у каждого из нас припрятана какая-то история, случившаяся в такси. Смешная, трогательная, добрая. Вот у вас было что-то такое, что запомнилось надолго?
3: Да, не надеялся я сесть в такси и поучаствовать в таком интересном квесте.
1: Поделитесь со слушателями Love Radio вашей историей.
3: Да, все, вспомнил. Давай. В общем, есть такая история. Зимой в этом году познакомился с девушкой в музее на выставке современных искусств. Там что-то разговорились, разболтались. Выяснилось, что она художница из Питера. Обменялись контакты. Она сказала, что как будешь в Питере, приезжай, соответственно, набери, пойдем погуляем вместе. Ну и вот так у нас завязалась с ней такая довольно-таки интересная интеллектуальная переписка. В общем, общались мы с ней недолго, это было в феврале, если, то, соответственно, мы как-то общались-общались, и я такой думаю, о, скоро же 8 марта, типа, было бы прикольно поздравить ее, собственно, с этим замечательным праздником. И я такой думаю, ну, надо, наверное, сгонять в Питер. Я такой захожу на сайт, смотрю, нет билетов на Сапсан. И я такой, окей, если нет Сапсана, посмотрю, собственно, самолет. Самолета тоже уже не было, ну, потому что я все планировал как бы за день до. И я такой думаю, ну ладно, все, остается один простой вариант, это взять такси. Значит, перед тем, как заказать такси, думаю, ну надо же с пустыми руками, типа, не поедешь, надо что-то прикольное купить. Я думаю, ну раз она художница, забегу в магазин, значит, для творчества и возьму кисти, там, ну, в общем, всякие художественные принадлежности. В общем, все я это накупаю, красиво оформляю в коробку, сажусь в такси, еду, приезжаю в Питер, такой еще пишу по дороге, говорю, слушай, ты сегодня никуда не уходи, там тебе, короче, подарок придет от меня. И она такая, да, хорошо, в общем, никуда не буду уходить. Приезжаю я в итоге в Питер, поднимаюсь к ней на этаж, звоню, она, значит, спрашивает, кто там, я говорю, курьер, она открывает и видит меня, конечно, на лице у нее удивление, вроде недавно, типа, я писал, что я в Москве, в общем, работаю, а тут, бац, и стою возле ее двери. В итоге мы пошли погуляли с ней, сходили в рестораны, посмотрели на Финский залив, пообщались и так далее. Но я думаю, у тебя возник вопрос, сложились ли у нас отношения?
1: Вообще, я хочу сказать, что это просто невероятная история. Сорваться ночью, сесть в такси, проехать 700 километров и все ради того, чтобы увидеть человека. Сложились у вас отношения-то или нет?
3: Вот, кстати, отношения не сложились. Так бывает. Ты пообщался с человеком, понял, что это абсолютно не твое. Но то, что я сорвался куда-то, это, конечно, романтика на максималках, как
1: говорится. Но мне кажется, такие чувства, это ведь и есть то, ради чего все мы живем. Иногда делаешь что-то безумное, красивое и абсолютно нелогичное. Спасибо, что поделился своей историей. Ну, а мы с вами услышимся на следующей неделе с новой историей.

0: слушаешь Love Radio.
1: Впереди небольшая пауза, ну а я появлюсь, чтобы рассказать, кого услышим сразу после нее. Clean Bandit, Энн Мари, Дэвид Гетта, Cry Baby под занавес этого часа. Джилл Кори с новинкой Whisper через мгновение. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
12: Я люблю тебя.
11: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Новая песня о любви.
0: Джоэл Кори, Whisper.
2: В эфире Love Radio.

Два часа дня в столице. Gayasus Brothers, Disco Lines, Niletto, Britney Spears и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа на старте Teddy Swims, Mr. Novidal. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: Каяндус Бразерс, Санта Лючия в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Самой разнообразной компании. Продолжим текущие 60 минут. И вот кого услышим впереди. Коста Лакоста, «А ты говоришь».
2: А ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяю.
0: Раньше ответится «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И после небольшой паузы Хюгель, Эмил Энджел, Алтернейт, «Moving to the Sun». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Фэзбой и Rough Wave. Как приятно все-таки, да, услышать старое в новом звучании. Пусть даже многие из нас с вами это самое старое и оригинальное не застали. Такое вполне может быть, но, знаете, все равно приятно поностальгировать даже о том времени, в котором тебя, ну, можно сказать, полностью не было. Какие хиты принесут самые разнообразные эмоции в финале этого часа, расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес премьера Локи Дженнифер Лапес, Everything's Fine, Коста Лакоста, Ты говоришь, немного раньше, и после короткой паузы Ava Max, My Head and My Heart. Ну и в новом часе еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

На столичных 15.00. И по традиции еще больше 100% хитов в новом часе. В первые 20 Билли Айлиш, мод Cat's Eye. На старте Tempo City, Self-Aware. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Всем большой привет и хорошего дня.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять

0: Айлиш и Ломило. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь те немногие, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором премьера «Черновик», Амчи и Алиша.
2: Открываешь путь, закрываешь тесно. Мы черновик.
0: Там же недалеко Дэвид Гетта и Сия, «Beautiful People». После короткой паузы Шакиры, Бёрна Бой, Дай Дай. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Частота, на которой бьется твое сердце.
1: Это Love Radio.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Невеселая, скажем так, часть лета в том, что оно заканчивается. Cruel Summer, Taylor Swift, только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и в небольшой, но разнообразной компании проведем финальные минуты этого часа. Келли Харрис, Риана, This is what you came for, Артики Асти, Лампочки. После небольшой паузы из актуальных новостей начнем новые 60 минут.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
4: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: столичных 16.00. Love
1: News. Названы регионы России с самым доступным жильем. Зумеры переживают ментальный кризис. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам рассказали, в каких городах страны можно приобрести самые доступные однокомнатные квартиры. Как выяснил ТАСС, стоимость жилья в Ростове-на-Дону начинается от 2 миллионов 900 тысяч рублей, в Челябинске и Уфе от 3 миллионов 200, в Самаре от 3 800. В МАКС появилась функция тестирования статистики в каналах. Обновление доступно пользователям мобильной, декстопной и веб-версии мессенджера. Администратор сможет ознакомиться с общими показателями по просмотрам и подписчикам, а также изучить метрики за конкретный период, выбрав промежуток от недели до 3 месяцев. Зумеров накрыл кризис четверти жизни. По словам психологов, многие россияне от 18 до 29 лет уже не верят в свое будущее. Молодое поколение тревожит, что они не могут позволить себе покупку жилья. После учебы вынуждены оплачивать долги, а в карьере всех заменяет ИИ. Почти половина опрошенных считают, что финансово отстают от сверстников. 31% даже страдает бессонницей на этом фоне. Помимо этого, именно представители поколения Z чаще всего испытывают тоску по уходящему лету, которую иногда называют «августовский блюз». Футболист Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира. Эксперты особо выделили умение россиянина справляться с пенальти. Напомню, голкиперу 27 лет. В 2024 году он перешел в Пари Сен-Жермен из Краснодара и в составе парижского клуба уже завоевал целый ряд трофеев. Например, дважды суперкубок УЕФА и выиграл Лигу чемпионов. В соцсетях набирает популярность арбузный кофе. Замороженную ягоду натирают или взбивают в блендере, выкладывают в стакан со льдом, добавляют тоник, а сверху наливают эспрессо. В итоге получается кофейный коктейль из 3 слоев. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Алекс Уоррен, Крейг Дэвид, Five's the Family. Это лишь немногие из тех, кто отметится в первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Джастином Бибером и Ludacris из прошлого, Baby. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: Алекс Уоллен, Ordinary, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции забежим в ближайшее будущее, узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Звонки невероятно под занавес.
2: Вопрос без ответа.
0: Чуть раньше Адам Ламберт, Under the Rhythm. И сразу после короткой паузы AV Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conscrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conscrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Встретились две легенды. В одном месте Элтон Джон, Бритни Спирс, Hold Me Closer. Только что в эфире Love Radio. Ну и я прямо сейчас расскажу, с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Норвежский дуэт The Pause and Magnetic. Под занавес, чуть раньше звонки «Невероятно», сразу после короткой паузы и новые 60 минут. Начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Москве 5 часов вечера. Love
1: News. Из России могут запустить прямые рейсы на новый курорт. Louis Vuitton представил эксклюзивное авто. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может возобновиться в октябре. Об этом рассказали в Минэкономразвитие. Отмечается, что отечественные туроператоры уже формируют пакетные путевки, в которых поездку в республику предлагают совместить с посещением одной из соседних стран. ЦБ установит ежемесячный лимит на пополнение кошелька цифровыми рублями. Как выяснила РИА Новости, перевести со своего обычного счета на электронный можно будет до 300 тысяч рублей в месяц. Напомню, россияне с 1 сентября смогут открывать такие кошельки через мобильные приложения банков. Цифровой рубль станет третьей формой отечественной валюты и будет использоваться вместе с наличными и обычными безналичными деньгами. В Роскачестве сообщили о фейковых сайтах продажи билетов на концерты Kanye West. Злоумышленники создают площадки, которые визуально копируют официальные билетные платформы. После списания средств приходит письмо с подтверждением брони или даже сами проходки в PDF-формате. В столичном метро сегодня бесплатно раздают яблоки в честь яблочного Спаса. Для жителей и гостей города подготовили 10 тысяч фруктов в индивидуальной упаковке. Получить их можно в течение дня, в частности, на станциях метро Павелецкая, Парк культуры, Киевская, Курская и Пушкинская. Подобная акция проходит в московской подземке уже четвертый год подряд. Louis Vuitton представил два эксклюзивных Porsche 911 в стиле фирменных чемоданов бренда. Цена роскоши около 290 миллионов рублей. Салон авто состоит из натурального дерева и коричневой кожи, которую используют при создании известных сумок. Всего выпущено две такие модели. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Сегодня среда, и официально разрешается посмотреть на список дел, вздохнуть и закрыть его обратно. Мы называем это стратегическим планированием. С этого часа с тобой Дима Вебер, на старте «Медузы» Генри Камомайл. Don't wanna go home.

0: только удовлетворение. Это не танцы в клубе Ибица, а момент, когда ты со спокойной совестью закрываешь 22 открытые вкладки в браузере в конце рабочего дня. Вот это, я понимаю, чистый кайф и свобода.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До финала дня еще есть время, но правильный ритм мы уже поймали. Продолжаем в том же духе ближе к концу часа. Кайга и Макс Макнаун, Take Me Back. Чуть ранее градусы на ресницах.
2: Замедляется, замедляется время.
0: Ну а после рекламы Tame Impala и Jazzy, Satisfy и Dracula. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conscrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conscrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Келли Роланд и Дэвид Гетто со своим культовым боевиком «Команда» на волнах Love Radio только что. Келли авторитарно заявляет, что она наш командир и призывает танцевать. Ну, слушайте, приказ, конечно, принят, но давайте честно, в середине недели у нас и так хватает командиров. Начальники, дедлайны, внутренний голос, в конце концов, который шепчет купить третью чашку кофе. Так что, Келли, ты, конечно, главнокомандующая в этом треке, но, извини, главный в вечернем эфире Love Radio все-таки Дима Вебер. Так что, уважаемые, на сегодня три наряда вне очереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы, не прибегая к музыкальному дезертирству, продолжаем вечер в компании твоих любимых треков. После рекламы Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back. Ну а завершим этот час с Рианой. Pon de Play.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Москве 6 вечера. Love
1: News. Мошенники обманывают россиян через Telegram Premium. Лейс выпустит новинку. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД предупредили о схеме мошенников через распространение фишинговых рассылок под видом активации подписки Telegram Premium. Так, после перехода по ней появляется форма для ввода номера телефона и кода подтверждения, поступившего либо по СМС, либо в мессенджере. Присланный злоумышленниками пароль предназначен для входа в аккаунт на новом устройстве и позволяет получить к нему безграничный доступ. Wildberries построит самый высокий небоскреб в столице, пишет «Ведомости». Штаб-квартира объединенной компании Wildberries & Drews появится в Москва-Сити. Высота здания под названием «Багратион» может составить почти 440 метров. Никита Калагривый сыграет в мюзикле по песням Басты, а North to West снялась в образе готической куклы. Еще больше классных новостей о любимых знаменитостях ищи на сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 18+. В российских магазинах появятся новогодние чипсы Лейс. Новая линейка включает в себя снеки со вкусами икры со сливочным маслом, курицы терияки и ягненка с пряными травами. Женщина оплатила съемки целого сериала, чтобы поцеловаться со своим любимым актером. Китаянка полностью профинансировала 50-серийную драму, где сама сыграла королеву, а ее экранный фаворит – упавшего принца. У инвестора было всего два условия – главная роль для нее и возможность переписывать сценарий по своему настроению. В итоге в ленте появилось около 60 романтических сцен.
0: Ученые выяснили, что в среду человек уже достаточно устал, чтобы ходить выходных, но еще недостаточно наивен, чтобы строить планы на вечер. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, Хью Гелем, Angel, Ultranate на старте.

0: В общем, если ваш день сегодня катится по какой-то причудливой траектории, вы не одиноки. Мы катимся вместе с вами и под отличный бит, прошу заметить.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, в этом месте про то, что все куда-то катится идеально, слушалась бы шутка про Колобка, но ее не будет. Рано еще слишком свежа. А вот что будет, так это отменные треки ближе к концу часа. Баиндех, Чоймот, Шаде.
2: Она танцует по Шаде.
0: Чуть ранее Тима Белорусских, Мысли. Вскоре после рекламы Севиль Артик и Асти Бриллиант. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.

Это Мадонна и Мартин Гаррикс, трек «Bizarre», только что на Love Radio, песня о том, какими странными путями иногда водят нас чувства. Знаете, в разгар рабочей недели слово «странный» идеально описывает вообще все происходящее вокруг. Странные задачи от руководства, странная погода за окном, странное желание съесть килограмм шоколада прямо сейчас. Ну, в общем,

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Севиль, солистка группы Arctic Asti. Прямо сейчас ловите бриллиант. Так называется наш новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Эдди Суимс и Bad Dreams на волнах Love Radio. Ну а ты признавайся в любви на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+. Ну а самые искренние прозвучат в нашем эфире прямо сейчас. Пишет нам Софья Уханова: «Арсений, ты мой любимчик». Далее от Владимира Вовчика: «Ленчик, я тебя люблю, твой Вовочка, всем привет из Белгорода и хорошего дня». Анна Шашкова пишет: «Вадим, ты мой воздух, моя жизнь». Алексей Какаш присоединился. Оксаночка: «Поздравляю с рождением сына». Светлана Юрьевна прислала сообщение: «С годовщиной свадьбы то-то, спасибо за все, что делаешь для нашей семьи. Я тебя люблю, твое солнышко». Марченко Артем пишет. Далее: «Мимяш, люблю тебя очень сильно. Ты у меня самая лучшая. Спасибо тебе за все». От Ирины Уликовой: «Люблю моего Сережика, ежика. У нас все получится, мы же вместе». Ну и от Светланы Клещеревой: «Анжелика, верь в себя, ты способна на многое. Пусть все складывается наилучшим образом. Твои коллеги». А нет, вот еще парочка. Лера Еремина: «Артем, вернись ко мне». Ну и напоследок Носик 1157. «Ксюша, очень сильно тебя люблю. Моя маленькая девочка-принцессочка, твой ежик». Свежие сообщения прозвучат через неделю в нашем эфире.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

мешает идти каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Многодетные могут получить новую льготу. Шакира поддержала пострадавших от землетрясения колумбийцев. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В госкомпании «Автодор» предложили организовать бесплатный проезд многодетных по платным дорогам через компенсацию затрат органами соцзащиты. Об этом сообщает ТАСС. Ранее власти призвали внедрить эту льготу в первую очередь на популярных южных маршрутах, куда родители традиционно отвозят детей на курортный отдых и лечение. В России с 1 сентября запустят универсальный QR-код для оплаты, напоминает «Комсомольская правда». Покупатель сможет сканировать общий код через банковское приложение или камеру смартфона, после чего откроется страница со всеми доступными вариантами внесения средств. Среди них СБП, платежные сервисы, рассрочка, а также цифровой рубль. Массовая интеграция последняя, к слову, также начнется с осени. Шакира поддержала пострадавших от землетрясения колумбийцев. Певица посетила Кибдо, столицу наиболее затронутого стихией региона Чока. Звезда поделилась кадрами поездки в своих соцсетях, где рассказала о пожертвовании 1 250 тысяч долларов на восстановление образовательных учреждений региона. Часть суммы внесла компания FIFA Global Citizen. Из современного мужского гардероба нужно исключить узкие джинсы и в целом все, что относится к стилю slim fit. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на стилистов. По их мнению, сейчас модными считаются брюки классической ширины вне зависимости от посадки. Также эксперты рассказали, что актуальность давно потеряли крупные логотипы на груди и спине. Дело в том, что сегодня статус транслируется не через демонстрацию бренда, а через качество кроя и ткани. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
0: Среда – это когда до пятницы осталось всего 2 дня. Правда, если считать в рабочих часах, то примерно лет 8. Но мы справимся. С тобой Дима Вебер, Love Radio на старте. DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Michiko.

0: Только что хит Free от Бритни Спирс на волнах Love Radio. И знаете, Бритни в этой песне поет, что три человека вместе — это весело и совсем не толпа. Ну, с точки зрения классической русской литературы, концепция не новая. Вон, Гоголь в «Мертвых душах» еще писал про птицу-тройку, которая несется в неизвестность. Ну, правда, у Гоголя метафора относилась к лошадям, а у Бритни — к шведским продюсерам Максу Мартину и Шелбуку. Но скорость и драйв, согласитесь, абсолютно те же.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Размяли извилины, стряхнули пыль с классики и продолжаем танцевать под лучшим музыком. Ближе к концу часа Тиеста, Charli XCX, Horin' It. Чуть ранее Айова, мы. После рекламы моя Мишель на малиновой луне. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Компания «Консультант».

0: Консультант Крым подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14-Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Джей Трой Сивен на волнах Love Radio. Уверен, что трек заряжен такой кинетической энергией, что, кажется, по законам физики он должен, ну, как минимум, вызывать локальное климатическое изменение. Вот Трой топнул ногой в Сиднее, а в Самаре у кого-то на столе чашка завибрировала. Эффект бабочки в действии, не иначе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Разгоняем атмосферное давление в ваших колонках и переходим к не менее мощным релизам. После рекламы Айова мы Тиесто и Чарли Икс Хорнитс, ну а завершим старой доброй работой «Бай-бай-бай» от NSYNC.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Москве 8 вечера. Ученые выяснили, что если человек говорит «я вообще не конфликтный», где-то уже нервно курят трое бывших и два отдела кадров. Позволим им встряхнуться. Это Love Radio, с тобой Дим Вебер, ну а далее Love Power и DJ Light.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Love Power и DJ Light заканчивают отгрузку самых мощных мешапов. Но мы, вкусившие плод сочного звука, уже вряд ли остановимся. С тобой Дим Вебер, и давай посмотрим, что нас ждет в ближайшие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к концу часа лови трек «Аутентичная» от Лирика. Чуть ранее Джоэл Кори, Whisper. Ну а после рекламы Шакира и Burna Boy, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: британец Джоэл Кори со своим свежим бэнгером «Whisper» на волнах Love Radio. Джоэл тут гипнотизировал нас фразой «Я слышу твой шепот», и знаете, в реальной жизни, если посреди рабочего дня кто-то рядом с вами начинает загадочно шептаться, это предвестник грандиозных новостей. Либо в бухгалтерии дают премию, либо шеф собирается в отпуск, ну или кто-то принес свежие сплетни с корпоратива. В такие моменты у всех нас слух обостряется получше, чем у Джоэла Кори.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые лучше не шептать, а подпевать во весь голос. Сразу после рекламы лирика аутентичная. Ну а завершим этот час вместе с Адель и легендарный Rolling in the Deep.
2: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
3: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Новая песня о любви.
8: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Аутентичная».
1: В эфире Love Radio.

Москве 9 вечера. Среда – день, когда организм уже требует отдыха, кошелек требует работать, а душа вообще предлагает все бросить и открыть кофейню у моря, но мы держимся. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Teddy Swims, Mr. Neural.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джей Снэк, Джастин Бибер, Let Me Love You на волнах Love Radio. Песня напоминание о том, что в любой непонятной ситуации нужно просто довериться моменту. Ну а если вам сегодня не хватает тепла, заботы и хорошей компании, расслабьтесь, мы вас любим и без лишних уговоров.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Настраиваемся на самую позитивную музыкальную волну и двигаемся дальше. Ближе к концу часа Zivert, Ever, Directorials. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Чуть ранее Никита Киоса, случай.
3: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет случай.
0: Вскоре после рекламы Коста Лакоста и Ольга Серябкина по улицам.
4: И ходя нетрезвым по улицам, я...
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: радио.
1: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет случай, и однажды вечером ты просто меня назовешь.

0: Шведская королева драмы Ларин и ее монументальный хит «Тату» на волнах Love Radio. Ларин с надрывом пела о том, что чувства к бывшему въелись в ее душу так же прочно, как несмываемые чернила под кожу. Ну, Ларин, милая, это ты не делала татуаж бровей в Челябинске, это к году в 2005-м. Вот там бы был настоящий повод для тревоги.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу... Через несколько мгновений в нашем эфире треки, которые давно пришли тебе по душе. Zivert Ever Directorials, работа «Давай на самый верх», Sugar Babes, Shape и Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin. Целый список звезд трудился над одной песней Shine.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Москве 10 вечера. Взрослая жизнь прекрасна. Можно лечь спать когда угодно. Например, в 22.00. А потом до 2 ночи залипать на фотках дизайнерских ремонтов в Pinterest. Это Love Radio. С тобой Дим Вебер на старте Темпер Сити.

0: Немецкий дуэт Two Colors и их сверхуспешная реанимация хита Loveful, конечно, трек вершина пассивной агрессии. Просто обмани меня, скажи, что любишь, мне плевать на правду. Нет, слушайте, это же готовый клиент для долгой и очень дорогой психотерапии. Сплошной абьюз, зависимость и отрицание реальности. С другой стороны, по такой плотный хаос, любые токсичные отношения, согласитесь, ну, кажется просто веселым приключением.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а в ближайшие 40 минут в нашем эфире треки для самых осознанных и проработанных. Ближе к концу часа Tame Impala и Jenny Dracula. Чуть ранее Kylie Minogue Slow. После рекламы DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Michiko. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Лав-Радио на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: продолжение часа на волнах Love Radio Heaven, работа I Run. Конечно, знаю, музыкальный редактор, когда вы ставите эту песню, я, Дим Вебер, действительно готов бежать. Надеюсь, вы с волны Love Radio никуда не убегаете. Оставайтесь здесь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: китайцы, изобретательные китайцы, начали превращать начальников и бесячих коллег в виртуальных питомцев, чтобы снимать стресс на работе. Тамагочи, но только из людей, наверное. С помощью ИИ им можно задать нужную внешность и действия, а затем поселить прямо на рабочем столе своего компьютера. Если ты просто не можешь терпеть своего коллегу или руководителя, сделай так же, и тебе станет легче, и в следующем году тебя ждет повышение. Главное, чтобы он только этого не заметил.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus. Со скидкой 30% по 6 сентября.

дальше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Москве час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: приложении. Главные мировые хиты.
1: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
1: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.